0: Наёвка.
1: Я.
0: И наёвка.
1: Тим доста. Нён намот.
0: Тая.
1: Ая.
0: Гамон. Нён аняна. Ива. Вот лаим. Two in one.
1: Ремикс.